0: меня как его внука. Поздравляю.
1: Спасибо. Ну, я очень тронут, Ильхам Гейдарович, за ваше внимание и за ту высокую награду, которую вы награждали, в первую очередь, моего отца, моего брата, и уже меня наградили, это мы всегда будем ценить.

0: других рабочих кабинетах никаких скульптур не видно. Только одна. Вот это память о деде, которого, к сожалению, я не помню, но которого помнит память историческая.
1: Əziz Əliyevin məhz Dağıstan üçün ən məsuliyyətli dövrdə gördüyü işlər Azərbaycan-Dağıstan